0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный инцидент в сфере безопасности был зафиксирован у здания военной тюрьмы номер 10, куда в начале первого ночи 9 июля на трех автобусах прибыли десятки харидим-демонстрантов. Радикально настроенные протестующие, среди которых были мужчины, женщины и их чады, проводили акцию протеста против ареста уклониста от армейской службы. Сообщается, что ворота охраняемого объекта оказались открыты, благодаря чему толпа беспрепятственно проникла непосредственно на территорию исправительного учреждения. Внутри режимного объекта вспыхнули массовые беспорядки. Изначально солдатам удалось выдворить из комплекса только мужчин, в то время как женщины из числа протестующих до утра оставались внутри периметра тюрьмы. Отмечается, что задержанный уклонист был арестован в начале прошлого месяца во время беспорядков у дома судьи высшего суда Ноама Сольберга. Центральное командование вооруженных сил США ночью 9 июля официально объявило о начале новой серии воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана. В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что операция проводится по прямому приказу Верховного главнокомандующего. Главная цель текущей атаки – существенное снижение способности иранской стороны угрожать международному судоходству и свободе навигации в акватории Армузского пролива. США возлагает на руководство Исламской Республики всю полноту ответственности за недавние акты необоснованной агрессии в отношении коммерческих гражданских судов и их экипажей, следовавших через стратегически важный морской коридор. Данные удары стали продолжением масштабной эскалации после официального расторжения Вашингтоном соглашения о временном перемирии с Ираном. Внезапное изменение оперативной обстановки заставило первых лиц государства экстренно пересмотреть рабочий график. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху совместно с главой оборонного ведомства Исраэлем Кацом в срочном порядке отказались от посещения торжественного военного мероприятия ради созыва заседания Кабинета безопасности. Речь идет о выпуске Академии национальной безопасности, который был запланирован на вечер среды 8 июля. Ввиду отсутствия ключевых министров представительские функции на официальном мероприятии взял на себя президент Израиля Ицхак Герцог. Решение руководства страны созвать Кабинет безопасности последовало за резким всплеском региональной нестабильности, полномасштабным расторжением мирных договоренностей Белым домом и серией массированных американских ударов по иранской стороне. Напомню, что компания «Ракевет Израиль» объявила масштабной модернизации путей в центральных районах страны, из-за чего в конце недели серьезно изменится график движения поездов. Проведение важнейших ремонтных работ запланировано с четверга по субботу, с 9 по 11 июля, в период минимального летнего спроса на поездки. В эти дни прямое регулярное сообщение между Лодом и Тель-Авивом будет полностью приостановлено, а две промежуточные станции закроются. Пассажирам, планирующим поездку между южными, центральными и северными городами, придется использовать пересадки, так как большинство ключевых маршрутов в эти дни будут работать по сокращенному графику. В качестве альтернативы железнодорожники организуют бесплатные подвозки. Будет запущен прямой поезд-шаттл между Лодом и Тель-Авивом, а также усилят регулярные автобусные рейсы. Движение в полном объеме возобновится в воскресенье 12 июля. Точные изменения по конкретным направлениям пассажирам рекомендуется заранее проверять на официальном сайте Ракевет Израиль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: This generation rules the nation with Russian.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Симха Ротман родился 13 августа 1980 года в Бнай-Браке. Он юрист по образованию, выпускник юридического факультета университета Бар-Илан. До прихода в большую политику Ротман был известен прежде всего как общественный деятель и правозащитник консервативного направления. В 2013 году он стал одним из основателей и руководителей движения Мишулит, организации, которая продвигает идею усиления роли избранной власти и пересмотра баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в Израиле. В центре этой деятельности – критика расширенных полномочий Верховного суда и судебного активизма. В 2021 году Симха Ротман был избран в Кнессет от партии «Религиозный сионизм». С начала работы нынешнего Кнессета он возглавляет комиссию по конституции, праву и правосудию, одну из ключевых парламентских комиссий страны. Именно в этой роли Ротман стал одной из центральных фигур общественной и политической дискуссии вокруг изменений в судебной системе Израиля в 2023 году. Для тех, кто его поддерживает, он последовательный сторонник восстановления управляемости и усиления парламентского суверенитета. Для критиков – политик, чьи инициативы могут привести к ослаблению независимости судебной власти. Вне зависимости от оценки его позиций, Симха Ротман сегодня остается одной из наиболее влиятельных и обсуждаемых фигур в израильской политике, особенно в вопросах, касающихся права, демократии и устройства государственной власти. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный инцидент в сфере безопасности был зафиксирован у здания военной тюрьмы номер 10, куда в начале первого ночи 9 июля на трех автобусах прибыли десятки харидим-демонстрантов. Радикально настроенные протестующие, среди которых были мужчины, женщины и их чады, проводили акцию протеста против ареста уклониста от армейской службы. Сообщается, что ворота охраняемого объекта оказались открыты, благодаря чему толпа беспрепятственно проникла непосредственно на территорию исправительного учреждения. Внутри режимного объекта вспыхнули массовые беспорядки. Изначально солдатам удалось выдворить из комплекса только мужчин, в то время как женщины из числа протестующих до утра оставались внутри периметра тюрьмы. Отмечается, что задержанный уклонист был арестован в начале прошлого месяца во время беспорядков у дома судьи высшего суда Ноама Сольберга. Центральное командование вооруженных сил США ночью 9 июля официально объявило о начале новой серии воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана. В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что операция проводится по прямому приказу Верховного главнокомандующего. Главная цель текущей атаки – существенное снижение способности иранской стороны угрожать международному судоходству и свободе навигации в акватории Ормузского пролива. США возлагает на руководство Исламской Республики всю полноту ответственности за недавние акты необоснованной агрессии в отношении коммерческих гражданских судов и их экипажей, следовавших через стратегически важный морской коридор. Данные удары стали продолжением масштабной эскалации после официального расторжения Вашингтоном соглашения о временном перемирии с Ираном. Внезапное изменение оперативной обстановки заставило первых лиц государства экстренно пересмотреть рабочий график. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху совместно с главой оборонного ведомства Исраэлем Кацом в срочном порядке отказались от посещения торжественного военного мероприятия ради созыва заседания Кабинета безопасности. Речь идет о выпуске Академии национальной безопасности, который был запланирован на вечер среды 8 июля. Ввиду отсутствия ключевых министров, представительские функции на официальном мероприятии взял на себя президент Израиля Ицхак Герцог. Решение руководства страны созвать Кабинет безопасности последовало за резким всплеском региональной нестабильности, полномасштабным расторжением мирных договоренностей Белым домом и серией массированных американских ударов по иранской стороне. Напомню, что компания «Ракевет Израиль» объявила масштабной модернизации путей в центральных районах страны, из-за чего в конце недели серьезно изменится график движения поездов. Проведение важнейших ремонтных работ запланировано с четверга по субботу, с 9 по 11 июля, в период минимального летнего спроса на поездки. В эти дни прямое регулярное сообщение между Лодом и Тель-Авивом будет полностью приостановлено, а две промежуточные станции закроются. Пассажирам, планирующим поездку между южными, центральными и северными городами, придется использовать пересадки, так как большинство ключевых маршрутов в эти дни будут работать по сокращенному графику. В качестве альтернативы железнодорожники организуют бесплатные подвозки. Будет запущен прямой поезд-шаттл между Лодом и Тель-Авивом, а также усилят регулярные автобусные рейсы. Движение в полном объеме возобновится в воскресенье 12 июля.

Сибиря. Точные изменения по конкретным направлениям пассажирам рекомендуется заранее проверять на официальном сайте Rakevet Israel. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Концепция умного города в Израиле формировалась как практический ответ на повседневные городские задачи, а не как эксперимент.

будущего. Речь идет о внедрении цифровых и аналитических систем, которые помогают муниципалитетам управлять транспортом, инфраструктурой и городскими услугами в условиях высокой плотности населения и ограниченных ресурсов.

мониторинга качества воздуха и контроля за состоянием городской среды. Часть проектов реализуется как пилотные программы в сотрудничестве с израильскими технологическими компаниями и университетами. Для Израиля умные города – это прежде всего инструмент повышения эффективности муниципального управления. Технологии используются для сокращения времени в пути, более точного распределения ресурсов и улучшения доступности городских услуг. В большинстве случаев речь идет не о масштабных умных кварталах, а о постепенной цифровизации конкретных процессов. В итоге умный город в израильском контексте – это не витрина технологий, а набор прикладных решений, встроенных в повседневную работу муниципалитетов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

просто шутка.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей.

0: Деятельности Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, официально объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, назвав дальнейшие переговоры с иранской стороной пустой тратой времени. Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабного ночного обмена ударами. Напомню, что американские силы уже вторую ночь подряд атакуют военные объекты на юге Ирана. Добавлю, что новый виток эскалации начался после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на коммерческие суда и попытках заблокировать Ормузский пролив. В ответ на действия иранской стороны Белый дом аннулировал ранее введенные послабления и полностью восстановил санкции против экспорта иранской нефти. На фоне возобновления полноценных боевых действий мировые энергетические рынки отреагировали резким скачком цен на нефть. Президент США Дональд Трамп продолжает делать резкие заявления в адрес Тегерана. Трамп заявил, цитирую, «Иранцы ку-ку. Иранцы некомпетентны и чокнуты. Они лжецы. Мы договорились. Никакого ядерного оружия. Они выходят и говорят прессе, мы даже не говорили о таком. С ними что-то не так. Они ку-ку», сказал президент США и покрутил пальцем у виска. Также Дональд Трамп добавил, «Иранцы – это банда отбросов. Они хотят меня уничтожить. Мы должны уничтожить рак. Это опасный больной люди. Рак, который нужно искоренить. Они хотели меня уничтожить. Вместо того, чтобы сидеть и разговаривать, они открывают огонь по кораблям», заявил президент США. Новый виток угроз со стороны руководства Исламской Республики был зафиксирован на фоне продолжающегося военного противостояния в регионе. Бывший высокопоставленный иранский военачальник Мохсен Ризаи, советник верховного лидера Ирана, выступил с официальным заявлением, пообещав суровое наказание для тех, кого он назвал, цитирую, агрессорами, а также для их союзников. В своей публикации в социальной сети X он подчеркнул право на жесткие ответные меры против коалиции. В Израиле же максимально внимательно следят за развитием оперативной ситуации, за воинственной риторикой со стороны официальных лиц Тегерана. Обороны ведомства и службы безопасности Израиля находятся в состоянии полной готовности, просчитывая возможный сценарий эскалации и координируя действия с американскими партнерами. Сегодня, 9 июля, в четверг, продолжается расследование нападения на издание «Аарец», где неизвестный в маске разбил стеклянную входную дверь в редакцию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник бросил в здание два камня и скрылся. Это происшествие продолжило опасную тенденцию. Напомню, что в минувшее воскресенье аналогичной атаке подверглось здание новостной службы 12-го телеканала. Издание «Аарец» подало официальную жалобу в полицию и усилила меры безопасности, заявив, что никакие попытки давления и запугивания не заставят коллектив, цитирую, «отказаться от выполнения своего профессионального долга». Конец цитаты. В свою очередь, Совет по делам прессы также назвал инцидент критическим подрывом основ демократии и потребовал от правоохранительных органов незамедлительных и жестких мер по пресечению кампании запугивания журналистов. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

скрыл. Боли в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Цветоводство занимает особое место в сельском хозяйстве Израиля, несмотря на климатические ограничения и дефицит

среди наиболее распространенных культур – розы, герберы, лилии, тюльпаны и декоративная зелень. Израильские цветы в значительных объемах поставляются за рубеж. В разные годы объем экспорта срезанных цветов и декоративных растений превышал 100 миллионов долларов США в год. Основные рынки сбыта – страны Европы, прежде всего Нидерланды, а также Северная Америка. Существенное преимущество израильских производителей заключается в возможности круглогодичных поставок, включая зимний период, когда европейское производство сокращается. Отрасль тесно связана с развитием агротехнологий. Израильские компании и исследовательские центры занимаются селекцией новых сортов, совершенствованием тепличных систем и методами точечного полива. Эти решения используются не только внутри страны, но и экспортируются как технологии и ноу-хау. Цветоводство в Израиле остается примером высокоинтенсивного сельского хозяйства, ориентированного на внешние рынки и основанного на сочетании аграрного производства и технологических разработок. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, официально объявил о прекращении действия согласия.

соглашение о перемирии с Ираном, назвав дальнейшие переговоры с иранской стороной пустой тратой времени. Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабного ночного обмена ударами. Напомню, что американские силы уже вторую ночь подряд атакуют военные объекты на юге Ирана. Добавлю, что новый виток эскалации начался после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на коммерческие суда и попытках заблокировать Ормузский пролив. В ответ на действия иранской стороны Белый дом аннулировал ранее введенные послабления и полностью восстановил санкции против экспорта иранской нефти. На фоне возобновления полноценных боевых действий мировые энергетические рынки отреагировали резким скачком цен на нефть. Президент США Дональд Трамп продолжает делать резкие заявления в адрес Тегерана. Трамп заявил, цитирую, «Иранцы ку-ку. Иранцы некомпетентны и чокнуты. Они лжецы. Мы договорились. Никакого ядерного оружия. Они выходят и говорят прессе, мы даже не говорили о таком. С ними что-то не так. Они ку-ку», сказал президент США и покрутил пальцем у виска. Также Дональд Трамп добавил, «Иранцы – это банда отбросов. Они хотят меня уничтожить. Мы должны уничтожить рак. Это опасный больной люди. Рак, который нужно искоренить. Они хотели меня уничтожить, вместо того, чтобы сидеть и разговаривать. Они открывают огонь по кораблям», заявил президент США. Новый виток угроз со стороны руководства Исламской Республики был зафиксирован на фоне продолжающегося военного противостояния в регионе. Бывший высокопоставленный иранский военачальник Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана, выступил с официальным заявлением, пообещав суровое наказание для тех, кого он назвал, цитирую, агрессорами, а также для их союзников. В своей публикации в социальной сети X он подчеркнул право на жесткие ответные меры против коалиции. В Израиле же максимально внимательно следят за развитием оперативной ситуации, за воинственной риторикой со стороны официальных лиц Тегерана. Обороны ведомства и службы безопасности Израиля находятся в состоянии полной готовности, просчитывая возможный сценарий эскалации и координируя действия с американскими партнерами. Сегодня, 9 июля, в четверг, продолжается расследование нападения на издание «Аарец», где неизвестный в маске разбил стеклянную входную дверь в редакцию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник бросил в здание два камня и скрылся. Это происшествие продолжило опасную тенденцию. Напомню, что в минувшее воскресенье аналогичной атаке подверглось здание новостной службы 12-го телеканала. Издание «Аарец» подало официальную жалобу в полицию и усилила меры безопасности, заявив, что никакие попытки давления и запугивания не заставят коллектив, цитирую, «отказаться от выполнения своего профессионального долга». Конец цитаты. В свою очередь, Совет по делам прессы также назвал инцидент критическим подрывом основ демократии и потребовал от правоохранительных органов незамедлительных и жестких мер по пресечению кампании запугивания журналистов. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Нога Эрес – одна из наиболее заметных фигур современной израильской музыкальной сцены, работающая на

крупных фестивалях, в телесериалах и рекламных кампаниях, ориентированных на международную аудиторию. В своем творчестве Нога Эрос работает преимущественно на английском языке и обращается к темам давления, контроля, личной свободы и отношений между человеком и системой. Эти сюжеты делают ее музыку универсальной, но при этом она сохраняет отчетливую связь с израильской реальностью, в которой выросла. Нога Эрос выступает и записывается в постоянном творческом тандеме с музыкантом и продюсером Роненом Баркацем, который является соавтором и сопродюсером большинства ее работ. Вместе они сформировали узнаваемый минималистический звук, основанный на электронных ритмах и сдержанной четкой подаче. Сегодня Нога Эрос рассматривается как представитель поколения израильских артистов, которые строят карьеру сразу в глобальном музыкальном пространстве, не замыкаясь в национальных рамках и не отказываясь от собственного культурного контекста. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля провела масштабную ночную операцию. Как сообщил официальный представитель ЦАЛя, в ходе рейда в различных районах Иудеи и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых лиц. Особое внимание военные уделили району Джинина, где была успешно завершена комплексная спецоперация по ликвидации террористической инфраструктуры. Среди задержанных фигурируют лица, непосредственно планировавшие нападение. Также задержан и крупный торговец боеприпасами и проводник, занимавшийся незаконной переправкой нелегалов в Израиль. Кроме того, армейская пресс-служба подчеркнула, что часть арестованных подозреваемых идентифицируется как активисты, напрямую связанные.

войны с Хамас. Масштабная американская военная операция продолжается в Тегеране. За последние часы вооруженные силы США нанесли массированные удары по более чем 80 военным объектам на территории Ирана. Как сообщили представители Центрального командования, операция стала оперативным ответом на недавние атаки иранской стороны против трех коммерческих судов, следовавших через стратегически важный Ормузский пролив. Основными целями новой волны высокоточных ударов стали ключевые элементы оборонной инфраструктуры. По данным ведомства, американские военные поразили иранские комплексы противовоздушной обороны, пункты управления и контроля, а также береговые радиолокационные станции. В эфире государственного телевидения Исламской Республики впервые продемонстрировали кадры из резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По оценкам экспертов, экстренный показ внутренней обстановки дома является спланированной медийной акцией иранской стороны. Главная цель трансляции – послать сигнал как внутреннему населению, так и внешним оппонентам о том, что высшее руководство контролирует обстановку в стране, несмотря на недавние точечные удары и ликвидации. Напомню, что Али Хаменеи был ликвидирован еще 28 февраля этого года в Тегеране в результате совместной воздушной операции США и Израиля. Что касается его сына, Моштабы Хаменеи, то через 10 дней после ликвидации аятоллы Али Хаменеи Совет экспертов избрал Моштабу третьим верховным лидером Ирана. Но с тех пор его никто не видел. Президент США Дональд Трамп анонсировал снятие с Турции санкций, которые сам же он и ввел в 2020 году. Далее цитирую. «Мы собираемся отменить санкции. Пора это сделать. Мы не вводим санкции против друзей. Это очень просто. Мы не хотим санкционировать друзей», заявил Трамп во время встречи с Эрдоганом в Анкаре. Напомню, что эти санкции включали в частности исключение Турции из программы разработки истребителей F-35. Теперь же Турция уже договорилась о получении 5 первых самолетов. Крупный канал контрабанды сигарет в сектор Газа был перекрыт службой безопасности. Товар был тщательно спрятан внутри сотен плодов свежих ананасов. Нарушения выявили сотрудники пограничных переходов Министерства обороны в ходе досмотра коммерческого груза, следовавшего в рамках поставок от частного сектора через гуманитарный коридор Керем-Шалом. Весь груз вместе с фурой был немедленно конфискован и передан таможенным органам. Ведомство безопасности заявили, что продолжает действовать в режиме нулевой терпимости к любым попыткам злоупотребления гуманитарными механизмами. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Арийской музыки, как автор, для которого язык был не менее важен, чем мелодия. Он родился в 1942 году в кибуце Мишмарот и с ранних лет был связан с культурой кибуцного движения, оказавшей заметное влияние на его мировоззрение и творчество. Широкое внимание к его имени возникло после шестидневной войны. В 1967 году Ариэль написал песню «Иерусалим из железа», ответ и одновременно полемику с известным гимном того времени. Текст быстро распространился и закрепил за ним репутацию автора, способного говорить о происходящем прямо, иронично и без героизации. В последующие десятилетия Мейр Ариэль сформировал уникальный стиль, в котором центральное место занимал иврит. Его песни отличались сложной лексикой, словесной игрой, отсылками к библейским и современным источникам и вниманием к живой разговорной речи. Музыкально он работал в рамках фолка и рока, но именно текст всегда оставался главным носителем смысла. При жизни Ариэль не был артистом массовой сцены и долгое время воспринимался как фигура скорее культовая. Однако со временем его влияние только усилилось. Его тексты стали частью культурного канона, а песни продолжают открываться новым слушателям, в том числе молодому поколению, для которого его язык и интонация звучат неожиданно современно. Мейр Ариэль умер в 1999 году. Сегодня он остается одним из тех авторов, которые расширили границы иврита в популярной музыке и превратили песню в форму полноценного литературного высказывания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля провела масштабную ночную операцию. Как сообщил официальный представитель ЦАЛя, в ходе рейда в различных районах Иудеи и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых лиц. Особое внимание военные уделили району Дженина, где была успешно завершена комплексная спецоперация по ликвидации террористической инфраструктуры. Среди задержанных фигурируют лица, непосредственно планировавшие нападение. Также задержан и крупный торговец боеприпасами и проводник, занимавшийся незаконной переправкой нелегалов в Израиль. Кроме того, армейская пресс-служба подчеркнула, что часть арестованных подозреваемых идентифицируется как активисты, напрямую связанные с Хамас. Масштабная американская военная операция продолжается в Тегеране. За последние часы вооруженные силы США нанесли массированные удары по более чем 80 военным объектам на территории Ирана. Как сообщили представители Центрального командования, операция стала оперативным ответом на недавние атаки иранской стороны против трех коммерческих судов, следовавших через стратегически важный Ормузский пролив. Основными целями новой волны высокоточных ударов стали ключевые элементы оборонной инфраструктуры.

По данным ведомства, американские военные поразили иранские комплексы противовоздушной обороны, пункты управления и контроля, а также береговые радиолокационные станции. В эфире государственного телевидения Исламской Республики впервые продемонстрировали кадры из резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. По оценкам экспертов, экстренный показ внутренней обстановки дома является спланированной медийной акцией иранской стороны. Главная цель трансляции – послать сигнал как внутреннему населению, так и внешним оппонентам о том, что высшее руководство контролирует обстановку в стране, несмотря на недавние точечные удары и ликвидации. Напомню, что Али Хаменеи был ликвидирован еще 28 февраля этого года в Тегеране в результате совместной воздушной операции США и Израиля. Что касается его сына, Моджтабы Хаменеи, то через 10 дней после ликвидации Аятоллы Али Хаменеи Совет экспертов избрал Моджтабу третьим верховным лидером Ирана. Но с тех пор его никто не видел. Президент США Дональд Трамп анонсировал снятие с Турции санкций, которые сам же он и ввел в 2020 году. Далее цитирую. «Мы собираемся отменить санкции. Пора это сделать. Мы не вводим санкции против друзей. Это очень просто. Мы не хотим санкционировать друзей», заявил Трамп во время встречи с Эрдоганом в Анкаре. Напомню, что эти санкции включали в частности исключение Турции из программы разработки истребителей F-35. Теперь же Турция уже договорилась о получении 5 первых самолетов. Крупный канал контрабанды сигарет в сектор Газа был перекрыт службой безопасности. Товар был тщательно спрятан внутри сотен плодов свежих ананасов. Нарушение выявили сотрудники пограничных переходов Министерства обороны в ходе досмотра коммерческого груза, следовавшего в рамках поставок от частного сектора через гуманитарный коридор Керем-Шалом. Весь груз вместе с фурой был немедленно конфискован и передан таможенным органам. Ведомство безопасности заявили, что продолжает действовать в режиме нулевой терпимости к любым попыткам злоупотребления гуманитарными механизмами. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Армия обороны Израиля часто воспринимается как одна из самых эффективных армий мира. Но за этим обобщением стоят конкретные люди. Командиры, которые формировали ее характер и стиль ведения войны. Таль Руссо – один из таких офицеров. Он родился в 1959 году и прошел почти всю свою военную карьеру в боевых частях Цааля. Руссо служил в пехотных подразделениях, включая бригаду Гулани, и постепенно продвигался по командной лестнице, занимая оперативную

оперативные и штабные должности. В 2008-2010 годах Таль Руссо возглавлял южное командование ЦААЛя, отвечавшее за сектор Газы. Этот период пришелся на годы постоянной эскалации и включения

отличие от некоторых других израильских военачальников, Таль Руссо не известен как военный теоретик или автор доктринальных работ. Его образ в израильском общественном сознании связан прежде всего с практикой, с управлением войсками в реальных условиях конфликта и с опытом командования на земле. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, оборонные структуры Израиля продолжают функционировать в режиме максимальной оперативной готовности на фоне непрекращающейся угрозы масштабной эскалации. Израильские силовые ведомства и аналитические центры в данный момент детально просчитывают весь спектр возможных сценариев реагирования со стороны Тегерана. В оборонных кругах Израиля готовятся к различным вариантам развития событий, включая и потенциальные ракетные залпы или скоординированные действия региональных сателлитов иранской стороны. Все структуры безопасности функционируют в режиме максимальной оперативной готовности, чтобы реагировать на любые враждебные шаги Ирана. Соединенные Штаты приступили к экстренной переброске стратегической авиации на Ближний Восток, возвращая в регион и на израильские авиабазы свои самолеты-заправщики, ранее дислоцированные в Европе. О масштабных маневрах Пентагона сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11. Ввиду угрозы со стороны Тегерана, армия обороны Израиля функционирует в режиме максимальной оперативной готовности. Высшее армейское руководство в лице начальника генштаба провело серию экстренных брифингов с командованием ВВС, аналитиками разведки и представителями Пентагона для координации совместных оборонительных действий. Руководство страны официально предупредило иранскую сторону, что любая попытка агрессии встретит незамедлительный и разрушительный ответ. На данный же момент дополнительные оборонительные инструкции для жителей страны от командования тыла не вводились. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолета сообщил, что представители иранской стороны в последние часы звонили ему и выразили острую заинтересованность в подписании нового соглашения. Тем не менее, глава американского государства публично усомнился в надежности этих звонков. Комментируя продолжающиеся атаки на международное судоходство,

руководства, Трамп заявил, что действия руководства Исламской Республики непредсказуемые, и они вышли из-под контроля. При этом он выступил со сверхжестким предупреждением, пообещав отвечать 20-кратным ударом на любое нападение против американских объектов. Американский лидер добавил, что на текущий момент ситуация балансирует на грани перехода к полномасштабным боевым действиям. Однако окончательный сценарий развития конфликта пока остается открытым. Крупный подпольный склад контрафакта был ликвидирован в Лоди. Силовики нагрянули с обыском в одну из местных торговых точек, где обнаружили масштабную партию подделок класса люкс. В общей сложности оперативники взяли сотни брендовых вещей и партию фальшивых элитных часов на общую сумму более 900 тысяч шекелей. Вся нелегальная продукция была конфискована и направлена на экспертизу, а владелец бизнеса задержан и доставлен в полицейский участок для проведения допроса. В правоохранительных органах напомнили, что подобные рейды являются частью масштабной программы по борьбе с экономической преступностью и защите легального бизнеса. Следственные действия по этому делу продолжаются. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Миха Ульман – один из ключевых израильских скульпторов второй половины 20-го и начала 21 века. Он родился в 1939 году в Тель-Авиве, изучал искусство в Академии Бецалель в Иерусалиме, а затем продолжил обучение в Лондоне, в Central School of Arts and Crafts. Художественный язык Ульмана строится на минимализме и работе с простыми первичными материалами – землей, песком, камнем, металлом. Во многих его произведениях центральным элементом становится не объект, а пустота, углубление, выемка, отсутствие формы. Эти пространства не заполняются, а наоборот, подчеркиваются как носители смысла. Наибольшую международную известность Ульману принес мемориал «The Empty Library» на площади Бебельплац в Берлине. Это подземная инсталляция с пустыми книжными полками, видимая через стекло в мостовой. Работа посвящена сожжению книг нацистами в мае 1933 года и была открыта в 1995 году. Мемориал стал одним из наиболее узнаваемых примеров современного искусства памяти, избегающего прямых образов и символов. В Израиле Миха Ульман создал десятки работ в общественных пространствах, в университетских кампусах, городских зонах и культурных институциях. Эти произведения, как правило, не доминируют над средой, а вступают с ней в диалог, оставаясь сдержанными и почти незаметными. В израильском и международном контексте Миха Ульман воспринимается как художник, для которого форма служит не выражению, а удержанию смысла, а тишина и отсутствие становятся полноценными художественными инструментами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, оборонные структуры Израиля продолжают функционировать в режиме максимальной оперативной готовности на фоне непрекращающейся угрозы масштабной эскалации. Израильские силовые ведомства и аналитические центры в данный момент детально просчитывают весь спектр возможных сценариев реагирования со стороны Тегерана. В оборонных кругах Израиля готовятся к различным вариантам развития событий, включая и потенциальные ракетные залпы или скоординированные действия региональных сателлитов иранской страны. Все структуры безопасности функционируют в режиме максимальной оперативной готовности, чтобы реагировать на любые враждебные шаги Ирана. Соединенные Штаты приступили к экстренной переброске стратегической авиации на Ближний Восток, возвращая в регион и на израильские авиабазы свои самолеты-заправщики, ранее дислоцированные в Европе. О масштабных маневрах Пентагона сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11. Ввиду угрозы со стороны Тегерана, армия обороны Израиля функционирует в режиме максимальной оперативной готовности. Высшее армейское руководство в лице начальника генштаба провело серию экстренных брифингов с командованием ВВС, аналитиками разведки и представителями Пентагона для координации совместных оборонительных действий. Руководство страны официально предупредило иранскую сторону, что любая попытка агрессии встретит незамедлительный и разрушительный ответ. На данный же момент дополнительные оборонительные инструкции для жителей страны от командования тыла не вводились. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолета сообщил, что представители иранской стороны в последние часы звонили ему и выразили острую заинтересованность в подписании нового соглашения. Тем не менее, глава американского государства публично усомнился в надежности этих звонков. Комментируя продолжающиеся атаки на международное судоходство, Трамп заявил, что действия руководства Исламской Республики непредсказуемые, и они вышли из-под контроля. При этом он выступил со сверхжестким предупреждением, пообещав отвечать 20-кратным ударом на любое нападение против американских объектов. Американский лидер добавил, что на текущий момент ситуация балансирует на грани перехода к полномасштабным боевым действиям. Однако окончательный сценарий развития конфликта пока остается открытым. Крупный подпольный склад контрафакта был ликвидирован в Лоде. Силовики нагрянули

службе с обыском в одну из местных торговых точек, где обнаружили масштабную партию подделок класса люкс. В общей сложности оперативники взяли сотни брендовых вещей и партию фальшивых элитных часов на общую сумму более 900 тысяч шекелей. Вся нелегальная продукция была конфискована и направлена на экспертизу, а владелец бизнеса задержан и доставлен в полицейский участок для проведения допроса. В правоохранительных органах напомнили, что подобные рейды являются частью масштабной программы по борьбе с экономической преступностью и защите легального бизнеса. Следственные действия по этому делу продолжаются. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Температура будет ниже нормы для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле нет единого уголовного кодекса в его классическом понимании. Уголовное право регулируется системой отдельных законов, центральным из которых является закон об уголовном праве от 1977 года. В нем определяются составы преступлений, формы ответственности и виды наказаний. Рассмотрением уголовных дел занимается государственная судебная система, выстроенная по трехуровневому принципу. На первом уровне находятся мировые суды, где рассматривается большинство уголовных дел, включая преступления небольшой и средней тяжести. На следующем уровне работают окружные суды, в чьей компетенции находятся тяжкие преступления, в том числе убийства, серьезные экономические дела и дела, связанные с вопросами безопасности. Высшей судебной инстанцией является Верховный суд, который рассматривает апелляции и формирует обязательную судебную практику. Расследование уголовных дел осуществляет полиция, а решение о предъявлении обвинения принимает государственная прокуратура. В Израиле действует принцип ее институционной независимости. Именно прокуратура определяет, имеются ли достаточные основания для передачи дела в суд. Уголовный процесс строится на принципах презумпции невиновности, состоятельности сторон и права обвиняемого на защиту. Судебные решения выносятся профессиональными судьями. Института суда присяжных в Израиле не существует. Израильская система уголовного правосудия сочетает элементы общего права, законодательной традиции и в значительной степени опирается на судебные прецеденты, которые играют важную роль в толковании и применении закона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина 2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Соревнования проводятся сразу в нескольких регионах страны, включая Милан и Кортина-Дампеццо, и впервые за долгое время будут распределены между несколькими олимпийскими центрами. Израильская делегация состоит из 10

6 спортсменов. Для страны без ярко выраженной зимы это по-прежнему небольшая команда. Но каждая такая Олимпиада становится результатом долгой и сложной подготовки. Израильские спортсмены квалифицировались в дисциплинах, которые позволяют развиваться в нетрадиционной зимней инфраструктуры. В состав команды входят представители фигурного катания, горнолыжных дисциплин, а также бобслея и скелетона. Тренировки, сборы и участие в международных стартах израильские атлеты проводят в Европе и Северной Америке, часто совмещая спортивную карьеру с учебой и работой. За каждым олимпийским стартом здесь стоит не только талант, но и годы жизни между странами, трассами и ледовыми аренами. Израиль дебютировал на зимних Олимпийских играх в 1994 году и с тех пор участвует в них регулярно, направляя на игры небольшие делегации. На данный момент стране пока не удалось завоевать медали. Однако само квалификационное участие остается важным показателем устойчивости и развития этих видов спорта. Олимпиада в Милане и Кортине – это еще один шанс для израильских спортсменов выйти на мировую арену и напомнить, что в олимпийском движении решает не климат, а настойчивость, профессионализм и спортивный дух. Пожелаем же нашим олимпийцам успеха на стартах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Новецедек считается первым еврейским кварталом, построенным за пределами стен Старого Яффа. Он был основан в 1887 году, за 22 года до появления Тель-Авива, как попытка создать новое городское пространство вне перенаселенного портового города. Инициаторами строительства стали представители еврейского ишува, стремившиеся к более упорядоченной, современной форме городской жизни. Уже в первые десятилетия Новецедек стал центром культурной и интеллектуальной активности. Здесь жили писатели, поэты и общественные деятели, и район рано приобрел репутацию места, где формировалась

новая еврейская городская культура. С ростом Тель-Авива и смещением городского центра на север значение Невецедека постепенно ослабло. Во второй половине 20 века район оказался на периферии городской жизни. Многие здания пришли в запустение, а сам квартал воспринимался как неблагополучный. Ситуация изменилась в 80-е и 90-е годы прошлого века, когда начался процесс реставрации исторической застройки. Старые дома были восстановлены, а район вновь привлек художников, архитекторов и представителей творческих профессий. Существенную роль в этом возрождении сыграл центр Сюзан Даляль, ставший одним из ведущих культурных институтов города. Сегодня Невецедек – это не только исторический квартал, но и пример бережного городского обновления. Он остается символом раннего этапа еврейской городской инициативы и важной точкой отсчета в истории Тель-Авива. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кибуцы остаются частью социальной и экономической структуры Израиля, хотя их облик за последние десятилетия заметно изменился. Модель полной коллективности, которая лежала в основе кибуцного движения в первые годы государства, сегодня встречается редко. Начиная с конца 80-х годов, а особенно в 90-е, большинство кибуцов прошли процесс структуры.

реформ. В них были введены дифференцированные зарплаты, элементы частного владения жильем и индивидуальная финансовая ответственность. При этом в ряде кибуцов сохранились коллективные службы и механизмы взаимной поддержки, а ключевые решения по-прежнему принимаются общиной. Экономическая база кибуцов также изменилась. Помимо сельского хозяйства, которое остается важной, но уже не доминирующей отраслью, значительную часть доходов приносит промышленное производство, логистика, сфера услуг, туризм и высокие технологии. Некоторые кибуцы владеют предприятиями, ориентированными на экспорт и работающими на международных рынках. Социальный состав кибуцов стал более разнообразным. Помимо постоянных членов, в них проживают новые семьи и работают наемные работники. При этом кибуц остается формой жизни, основанной на общинной организации, совместной ответственности и локальной самоидентификации. В современном Израиле кибуц – это не утопический проект прошлого, а адаптированная социально-экономическая модель, которая изменилась под давлением времени и продолжает существовать в обновленном виде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим.

гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Цале есть командиры, чья биография выходит далеко за рамки военной службы. Генерал-майор запаса Дорон Альмог – один из тех, чья жизнь соединяет армию, общественную ответственность и личную трагедию. Дорон Альмог родился 18 мая 1951 года в Ришон-ле-Ционе. Он был призван в Цааль в 1969 году и служил в десантных и специальных подразделениях. Альмог прошел долгий путь командных должностей, включая командование элитным подразделением «Шальдаг», бригадой парашютистов и дивизией «Газа». Он принимал участие в ключевых военных кампаниях, включая войну судного дня, и командовал силами в сложные периоды эскалации. В 2000-2003 годах Дорон Альмог занимал пост командующего Южным военным округом Цааля, одной из самых ответственных и чувствительных должностей в израильской армии. После завершения военной службы его деятельность приобрела иной, но не менее значимый характер. Альмог посвятил себя общественной работе в сфере помощи людям с тяжелыми ограничениями. Он возглавляет реабилитационную деревню Один-Негев на Халат-Эран, созданную для людей с инвалидностью и сложными медицинскими состояниями. Этот путь во многом связан с личной историей семьи Альмога. В 2016 году Дорон Альмог был удостоен премии Израиля за особый вклад в общество и государство. В августе 2022 года он был назначен председателем исполнительного совета еврейского агентства «Сахнут». В общественном сознании Дорон Альмог остается примером человека, для которого служение государству не завершилось со снятием военной формы, а продолжилось в гражданской и социальной сфере. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка. 106.4 FM.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.